0: Дуже.
1: Будуть змінятися Віктор. Доброе утро, Ванда. Доброе утро всім тим, хто вже проснувся. А хто не проснувся, не переживайте. Последующие 4 часа мы будем заниматься именно тем, что будем вас будить. В принципе, Виктор уже это успешно начал делать. Ваши сообщения до нас уже дошли. Некоторые из них мы уже даже зачитали, но собираемся делать еще.
0: Да, так я хотел, что вчера Юля сделала глума с меня, и я пришел в другой день окуляр, но я тоже приятный, я не окуляр, так что я пришел.
1: Ну, я могу и снять, Виктор.
0: Да, сняй.
1: Сними,
0: да. Тут Аша.
1: Сияй. Ну, Виктор, да. привыкай. Нужно, знаешь, в любые отношения всегда нужно вносить что-то новое. Вот это что-то новое.
0: Сними, сняй, и май департа здесь
1: привыкай.
0: Привыкай.
1: Да.
0: Шик Марфи варианта скурты?
1: Нету укороченной.
0: Прияй.
1: Принимай, можно сказать.
0: Да, Аша, да.
1: Ну, Виктор, смысл в том, чтобы ты, как бы привык уже к этому образу.
0: Да не, ну, зачем, да.
1: Тебе кажется, что я в этих очках тебя постоянно ругаю или что? Как учительница?
0: Адика, дуку, дой охер рейти устами на патруке, адика.
1: Как муж сказал, ну ты как учительница сейчас будешь меня ругать в этих очках. Я говорю, да не буду я никого ругать. Так и тебя, Виктор, ругать никого не буду. Будем только зачитывать. Нет, вообще-то ругать буду, знаешь кого? Тех, кто еще не успел написать утреннее сообщение в наш телеграм-канал Радио Рекорд Молдова. Поэтому быстренько собрались, взяли телефончики в ручки и написали нам сообщение, как вы поспали, что вам снилось, как у вас дела, успели вы выпить свой утренний бодрый кофеечек, ну и, конечно, рассказать, какие у вас планы на сегодняшний день. Может, что-то интересненькое намечается, да. Поэтому поделитесь, мы будем рады зачитать каждое ваше сообщение.

0: Чан гарантия. Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: Лето в Молдове – это жара. В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
3: Liga Campionilor.

0: оперы
1: на рекорде.
2: Да-да-да, если вы на нашей волне, это очень хороший знак. Скоро вы проснетесь, если вы еще внутренне спите. Знайте, что мы для этого и существуем здесь, для того, чтобы вам создавать классное, хорошее настроение, для того, чтобы вас будить в этот прекрасный вторник. Ну и, конечно, для того, чтобы зачитывать ваши комментарии, которые вы оставляете в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Подключайся скорее к нему. Под последней публикацией мы ждем твой утренний рассказ о том, как ты проснулся, какое у тебя настроение и какие планы у тебя на сегодняшний день. Может, вы, не знаю, на концерт куда-то собираетесь и расскажите. Может, у вас сегодня какое-то семейное мероприятие. Тоже напишите об этом. Давайте поздравим ваших близких. А может быть, у вас сегодня наконец-то первое свидание с девушкой, с которой вы уже там пару месяцев общаетесь в интернете. С этим тоже поделитесь. Давайте общаться этим утром.

0: aseară.
1: Поднимите Жулека. Руки. Я.
0: Я.
1: Я.
0: Серьезно, кто еще? Я. Până la 1 și ceva ai stat la televizor.
1: Да. Да.
0: Cu кто? Cine ai ținut?
1: Ну, не было у меня какой-то определенной команды. Где-то в глубине души все же я хотела, чтобы, наверное, Португалия выиграла, потому что я болела за Криштиану, поэтому вот.
0: Поэтому... Ajungă mai departe.
1: Да, потому что я прекрасно понимаю, что это, скорее всего, его последний чемпионат мира. И как-то хотелось, чтобы он и вправду дальше прошел и уже завершил красиво этот чемпионат мира и для себя, и для своей карьеры. Но не тут-то было. С другой стороны, я обрадовалась, потому что в сети и в интернете очень много было конспирационных теорий по поводу этого чемпионата мира. Говорили, что все уже давным-давно решено, все уже давным-давно там куплено, предрешено и так далее.
0: И
1: я не знаю кто, но вот такие теории в интернете гуляли. И по поводу этого матча в том числе говорили, что ну вот увидите, Португалия выиграет 100%, потому что там Криштиану должен пройти дальше. Поэтому, в принципе, то, что это не свершилось, я тоже где-то даже обрадовалась, потому что интернет не всегда прав. Поэтому фильтровать информацию тоже нужно. И вот тому пример вчерашняя ситуация. Все говорили, что выиграет Португалия, но видите, как ситуация
0: Катарин
1: поменялась. Катарин
0: фаворита и Распания?
1: Ну, по конспирационным теориям говорили, что Португалия выиграет.
0: Dar, după mine, ieri Cristiano Ronaldo a făcut un meci relativ slăbuț. Adică, mare lucru, cine a avut câteva momente.
1: Мне тоже показалось, что он совсем не старался.
0: Да, dar eu cred că el a vrut foarte mult să câștige, să meargă mai departe. De exemplu, Argentina cu Lionel Messi. Gata, a câștigat, chiar dacă în prelungiri Capo Verde a câștigat, dar merge mai departe. Ronaldo însă, cred că la acest moment se află în aeroportul din Dallas, cu geamantanul pregătit și vine spre Portugalia, spre Lisabona. Da. Așa, e fotbalul e ceva ce nu poți prezice.
1: Да, ну и плюс ко всему нужно уметь достойно проигрывать, хоть Роналдо очень хороший футболист, все мы об этом знаем, он фаворит не только как спортсмен, но и как публичный человек, тем не менее он, мне кажется, достойно уходит, и мы знаем точно, что этот чемпионат мира не решает его карьеру, да, у него красивая так уже карьера, которая...
0: На 41 de ani, adică... Сарману, important, пенсию с айбом.
1: Не знаю даже, на что он там жить будет, да?
0: Сарману, че сей фач, ашай.

0: первый на рекорде.
1: Так, самое время зачитать пару комментариев, которые вы оставили уже в нашем телеграм-канале. И начну я прямо с последних. Пишет нам Влада Тихоход, я надеюсь, правильно зачитала фамилию, Under Control. Да, именно этот трек прозвучал только что в нашем эфире. Влада очень внимательная, доброе утро. Михалыч пишет нам бодрый, доброе утро с Бандитос. Алекс вместе с нами, будет меня целовать тот, сын спечало, зибуна латоть, так себе триштей. Let's! Bună dimineața pentru toți cei care muncesc, care deja sunt la volan, care deja sunt prin trafic. Pentru că eu chiar am prins astăzi un ambuteaj în zona, deci pe Spătaru. Era un ambuteaj care, deci cumva s-a creat în... pe strada asta.
2: Intrați în TikTok, mai mult arată mâinile decât se vorbește. Așa.
1: Я хотел сказать на перекрестке Вадовой воды, да, и Спатару. Там вот как-то такая пробочка создалась, и из-за того, что светофор не работает до 45 минут, в 45 минут светофор включается, если я не ошибаюсь, и вот как-то там друг друга все не поняли, и некая пробка создалась, но, слава богу, без аварий. Но пару минут я там лично потеряла. Ну, а после этого уже, когда я повернула на эту улицу, где находится Супротен, я всегда забываю, как она называется, эта улица. Так, ты мне поможешь, Виктор.
2: Между Романоли?
1: Да, между Романоли. Вот. Вот там тоже, в самом конце, тоже была пробочка, потому что как раз проезжал ученик, ну, автошколу. Соответственно, перед автошколой был троллейбус, ученик не смог обогнать троллейбус, ну и, конечно же, все абсолютно ждали, когда мы уже доедем до круга для того, чтобы повернуть каждый в нужную сторону. Но, тем не менее, пробочка была не маленькая, но мы все терпеливо ждали, потому что все мы однажды когда-то были учениками и проходили этот этап. Я вообще призываю всегда всех быть терпеливыми к автошколе и к тем, кто за рулем этих машин, потому что все же... Ну, этим людям тоже нужно учиться. Ну, все хотят права, все хотят быть за рулем. И я считаю, что нужно иметь терпение. Что, Виктор, какой эффект ты там ищешь? Ты со мной не согласен, да?
2: Stai așa să verific. Deci, la noi am început cu acest fundal. 4 minute 31 are fundalul. Acum, uite, 2 minute. Deci, tu ai vorbit 2 minute jumătate. Mă, asta e măiestrie. Cum de la un mesaj din Telegram, da, trebuie și elevii de la școala auto să înțelegem, să-i ascultăm, Doamne!
1: Stai, deci, Victor, stai, mai am un mesaj care la sigur o să-ți placă.
2: Cum ai ajuns așa?

0: Давай, давай вернемся. Виктор, давай Онде? Расскажи про Онде? Экипаж. Где можно сегодня встретить экипаж поліції?
1: Ну, а вроде я спон, і сун мульти. Дак, вроде я спон кяр зонеле. Я аж путя споне зона, по онде єу циркул димінеца спре радіо. Дечі амбутеяж, дар екіпаж де поліції каля мошілор, кяр ла інтраре де пе каля мошілор де ла циркул Вістерничен спре гара де норд. Ла гара де норд, дар вед ген un emoji în aplicația la, pe care urmăresc eu la gara de nord, emoji vreme rea. La noi soare la Botanica. Serios, adică emoji vreme rea. Acum 23 de minute cineva a raportat ce fel de vreme rea poate fi acolo. Plouă, ninge, ce se întâmplă? Apropo, la Pietricani aseară n-a plouat absolut deloc. Am ajuns pe aici pe la Botanica. Drumurile sunt ude. La Ciocan a plouat?
0: Нет, там дождя не было.
1: Ботаника, а ещё плывать, серьёзно, адика, аша... La noi în curte parcă se vede, poate a fost cineva și a stropit curtea, drumurile sau au fost spalate. Nu, nu, nu înțeleg. Așa, calea Basarabiei e cu vreo 2-3 echipaje de poliție. Mai departe, sectorul Botanica, la fel, de obicei la sensul geratorii, unde, iată, la Gagarin, e clar. În fine, fiți atenți, prudenți și veți ajunge în siguranță la job. Bună dimineața din Franța, suntem în drum spre mare, o zi frumoasă să aveți.
0: Da, Victor, mesajul ăsta am vrut să-l citesc pentru tine, pentru că știu că, știi cum, ei bine, eu am venit într-o vacanță, mă simt odihnită.
1: Eu
0: cumva.
1: Ca tare ar trebui să citesc cu mai multă plăcere aceste
0: exact.
1: Mesaje, pentru că tu ai fost și de grabă nu te duci.
0: Da? Откуда ты знаешь? А если я опять уеду? Да возьму и уеду.
1: Да, чинусь за вой.
0: Серджио пишет, ла Чокана а плуат. О,
1: Серджио, ла Чокана тот оплат. Николай, ла Чокана был дождь.
0: Когда? Во сколько? Подождите, ночью или утром? Или прямо сейчас? А то я уже запуталась. Как-то не знаю.
1: Ла меня... Петрикана плуат.
0: У меня вроде было сухо там. Ну, я, правда, не прям чекана, да, немножко чуть-чуть за городом, тем не менее, было сухо. Владимир, в аэропорту сейчас экипажа, даже целых три. Доброе утро. Спасибо, Владимир, за такую информацию. Уверена, кому-то эта информация пригодится. Медведенко Анатолий пишет, бунать меняться Молдова, няца, Ваня Якуной, бунать меняться Юлия, буна-буна, Серж Незвичи, бунать меняться Ирина Кироска, сау Кирошка, Якуной, бунать меняться Ромика. Да, варе ку че Ромика се салута Ирина. Ну что, спер ка Ромика аузит Ромика.
1: Ну, Роман, ну, Роман.
0: Да, дака ешь эйч ку ной, не дай вам месаж, те рок, месажул, а фост редирекционат ши примит.

0: На рекорде.
1: Долгожданный момент этого часа настал, друзья. Давайте послушаем гороскоп для всех знаков зодиака. Посмотрим, что же таинственные звезды приготовили на сегодняшний день для каждого из вас. Напомню вам, что у нас сегодня магическое число 707. А это значит, что сегодня, в принципе, хороший день для того, чтобы загадывать желания, для того, чтобы эти желания вам помогли, не знаю, реализовать ваши какие-то задумки, да, то есть сегодня, учитывая, что такая зеркальная дата, стоит этим вас коридором, так скажем, коридором такой нумерологии воспользоваться. И когда в календаре совпадают две семерки, даже самые яркие такие скептики начинают обращать внимание на знаки судьбы. Я именно к этому вас и призываю. Обязательно сегодня обращайте внимание на все знаки. Сегодняшний гороскоп, конечно, вашу жизнь не изменит за одну секунду, но точно сможет вам подсказать, где стоит вам расслабиться, а где нужно проявить характер. И по традиции, конечно же, давайте начнем с овнов. Овны, 7 июля ваша упрямость наконец-то будет замечена Вселенной, и она решит не спорить, поэтому направьте эту безумную энергию на генеральную уборку или удаление токсичных контактов из телефона. Тельцы, зеркальная дата намекает, что пришло время вылезти из-под теплого одеяла и начать действовать. Сегодня тельцам именно это рекомендуют звезды. Просто действуйте. Близнецы, вам сегодня не стоит пытаться успеть в двух местах одновременно находиться или делать что-нибудь, ведь магия чисел вас точно сегодня не спасет от опоздания. Вообще, близнецам сегодня не стоит браться за все и сразу. Лучше выбрать несколько дел, которые вы завершите до конца, и это будет для вас лучше. Рак. Сегодня этот день буквально создан для уютных посиделок и душевных разговоров с близкими. Стоит оставить все переживания в прошлом и позволить себе просто наслаждаться моментом без каких-то лишних «а что?», «а если?», «а как?», «а где?». Поэтому вам сегодня, раки, нужно просто найти время для себя, для уединения и для семьи. Львы. В зеркальную дату ваша харизма видна издалека, даже через экран телефона, поэтому вы сегодня будете ловить буквально восхищенные взгляды, комментарии. Ну и, в принципе, львы, вы это заслужили. Девы, 7 июля ваш перфекционизм может достичь пика. Позвольте сегодня миру вокруг вас быть немножко хаотичным и просто отдохните, перестаньте все контролировать. Весы, сегодня вам легко удастся найти тот самый заветный баланс между «надо сделать» и «хочу полежать». Магическая семерочка принесет гармонию в мысли. И если вы перестанете сомневаться по каждой мелочи, то вам сегодня прям станет очень-очень хорошо. В принципе, это и есть задача дня, да, для вас, весы. Вам нужно сегодня перестать сомневаться. Скорпионы, далее вы. И сегодня ваш проницательный взгляд видит людей просто насквозь. Знаете, вы как тот самый рентген. Поэтому эту суперсилу сегодня нужно обязательно использовать для того, чтобы обойти неприятные какие-то компании, неприятных знакомых и просто быть уверенным в своей правоте. Стрельцы, звезды обещают вам внезапный прилив вдохновения и желания собрать чемодан прямо сейчас. Даже короткая прогулка по новому маршруту вам подарит массу эмоций и даже сможет вам перезагрузить голову. Козероги, далее вы, и вы так давно вот работали над своим каким-то авторитетом, что сегодня он просто сам выполнит за вас половину задач. Освободите вечер для любимого хобби или встречи с друзьями, ведь дела точно никуда не денутся. Водолеи, ваши креативные идеи сегодня, 7 июля, поразят даже самых ярых скептиков. Не бойтесь озвучивать свои необычные мысли, ведь именно эти мысли сегодня способны изменить мир к лучшему. Ну а к завершению у нас рыбки. Зеркальная дата удвоит вашу чувствительность, поэтому романтическое настроение сегодня поглотит вас полностью. Сегодня идеальный день для того, чтобы сходить на свидание, для того, чтобы красиво одеться, слушать хорошую музыку и флиртовать, почему бы и нет. Поэтому рыбы, вы сегодня в ударе. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака, а у нас ровно 8:00.
2: Ora 8:00 e ora ce conține plasare de produs. Jos pălăria. Unde?

0: dimineți de la 8 până la 9 alături de partenerul, echipa Max Auto. Și jucăm astăzi...
1: Так, ну, если у нас было
0: фара-афирмации, да, астазь жукаем буркану, со...
1: Да?
0: Да?
1: Да, давно буркану мы не играли, давай сыграем. Да.
0: Куда да,
1: но здесь нужна барабанная дробь. Где эта барабанная дробь? Трехлитровая

0: fără intervenție, câteva mesaje care nu le-am citit din Telegram și din TikTok. Elena zice: bună dimineața tuturor și o zi frumoasă să aveți. Bună dimineața. Mai sus, unde încă nu am ajuns, Borisovici: bună dimineața și o zi cu spor. Spor la treabă din sectorul Râșcani. Bună dimineața. Angela e cu noi. Naida Brăișova, Utrecica, Cecan. Neața Ciocana, bine, sunteți conectați cu noi. Și jos, Victor, bună dimineața de la Vania. Dobre utra всем pozitiva. Maiuri, ții minte acele maiuri care le împărțeam alături de partenerul care era compania de cafea?
1: Да.
0: Да,
1: пожалуйста, где-то на берегу моря сейчас та самая футболочка, которую вы однажды выиграли у нас. Паш, спасибо вам за фотографию. Нам очень приятно, что вы до сих пор эту футболочку с собой не только ее носите, но еще и берете в путешествие. Андрей Владимирович нам пишет: шалом всем, всем хорошего настроения и дайте жару, пожалуйста. Обязательно жара будет в эфире, тем более, что далее можно послушать какой-то бодрый трек. Виктор уже подготовил для вас Sweet Dreams, хотя о каком сне мы говорим, друзья? Пора просыпаться, 8 часов и 2 минуты, ждем ваши комментарии и готовьтесь мысленно к 3-литровой банке.

0: Am revenit, bună dimineața! Această oră conține plasare de produs. Alături de noi, echipa Max Auto, cei care oferă mai mult decât încredere, oferă mașini verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din Republica Moldova și nu numai. Astfel încât drumul spre casă, spre vacanță, spre job să devină o plăcere și să reveniți înapoi acasă în siguranță. Astăzi oferim un loc în super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Din păcate, ieri nu am avut câștigător. A jucat Alexandru, însă el deja este câștigător care a primit premiul din partea partenerului. Respectiv, locul a fost liber până la final de oră, însă nimeni nu s-a mai descurcat cu cele două minute ieri. Astăzi însă avem un alt joc care se numește Borcanul de 3 litri. Ne sunați, jucăm împreună și câștigăm un loc în super joc.
1: Все верно, говорит Виктор. Давайте с вами поиграем. Напомню вам то, что номер нашей студии 07860107 и 9. Дозвонитесь до нас и давайте сыграем с вами в 3-литровую банку. Правила игры максимально просты. Мы вам задаем одну локацию, мы вам даем одну букву, а вы должны назвать слова, которые можно найти в этой локации. И, внимание, главное правило, которое поместится в ту самую 3-литровую банку. То есть слон, ну, теоретически, да, да, в принципе, и практически никак не помещается в 3-литровую банку, поэтому, например, он точно не подойдет. А вот брелок, да, легко помещается в 3-литровую банку, и это слово, если бы мы вам задали букву «Б», идеально подошло бы в наш конкурс, в нашу игру. Так, посмотрим, кто до нас пытается дозвониться уже не первый раз. Алло, доброе утро.
0: Дняца.
2: Доброе утро.
0: Dimineața, cine e cu noi?
2: Galina.
0: Galina, de unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
0: Așa, noi notăm Galina din Chișinău și îți oferim un fundal de 30 de secunde. Îți dăm o literă, îți dăm locația și îți dorim baftă. Bine?
2: Da, spasiba.
0: Litera din partea mea este G de la Galina.
1: Ну, а локация пусть будет в самолете.
0: În avion. Ce găsim? 3, 2, 1, go!
2: Grip. Горошек, гайка, гвоздь, градусник, гель, газета, гамбургер, грелка, губка, гриб, груша, гиря, гребень,
0: Gata, gata, s-a finalizat.
1: Wow, Galina! Galina! Вот это скорость, вот это да, я понимаю. Задалась игра у нас. Я жду почета от Виктора. Мне очень интересно, сколько слов в итоге, Галина, вы назвали. Но то, что это было просто феноменально, я это говорю с уверенностью 100%.
0: Виктор. Галина, câte cuvinte crezi că ai spus în 30 de secunde?
2: Ну, 18, наверное, не знаю.
0: Între 15 și 18. Exact la mijloc, 16. Bravo, Galina!
1: Wow.
0: Bine!
1: Da! Умничка, Галина, но это супер результат, то есть, который тебе практически дает то самое место в финале. Конечно, спешите с заключениями мы не будем, потому что впереди у нас точно будет еще один раунд, поэтому оставайся с нами и в конце часа узнаем, есть ли ты попала в наш финал.
2: Спасибо вам большое.
1: Ой, хорошо,
0: Галина была-то. Галина era prin duty free pe undeva, știi? Așa, газета, гайка.
1: Не, ну она очень уверенно называла слова, было слышно. И знаешь, самое интересное, я абсолютно каждое слово представила себе в этом самолете. И вправду, каждое слово можно найти из
0: гайку.
1: Тех, которые... Гайку можно найти, конечно. Там, знаешь, сколько...
0: Газета, да.
1: Газета, да, люди читают газету, грушу. Даже вот мы сейчас летели, и вправду человек кушал грушу. Я даже смотрела на эту грушу, и она такая зеленая. Была, думаю, как он ее ест.
0: Cum, unul mânca prăsadă în avion?
1: Da.
0: De unde a luat?
1: Cred că din fachel. Intuiesc eu.
0: Rămâneți cu noi, dăm publicitatea și încă o rundă de joc. Radio. Record.
3: Reclamă. Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
2: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всебо. Первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
6: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает в

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Галина, конечно, всех нас удивила. Очень хороший результат показала она. Практически место в финале за ней. Но шанс всегда остается. И мне даже интересно, кто из вас, что за смельчак дозвониться дали в нашу студию, чтобы поиграть и поставить новый рекорд, побить тот рекорд, который поставила этим утром Галина, и просто забрать из-под носа у Галины это место в нашем финале. Я, конечно, сомневаюсь, что кто-то сможет так легко это сделать.
2: Галина, богат фрикан în ascultător, adică 16 cuvinte în 30 de secunde. Cineva n-ar, nu poate vorbi atât de rapid în 30 de secunde, 16 cuvinte, dar ea s-a organizat foarte bine. Anunțăm că această oră e cu plasare de produs, echipa Max Auto oferă un loc în superjocul de vineri. La finalul orei 8 alegem un norocos care primește 500 de lei bani pe cardul bancar. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini verificate, au la dispoziție și serviciul Trade-In.
1: Все-таки кто-то дозвонился до нас, кто-то хочет сыграть против Галины. Доброе утро.
2: Bună dimineața.
3: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
3: Vladimir.
2: Vladimir. De unde ne asculti, Vladimir?
3: Între aeroport și Botanica.
2: Și plouă?
1: Но у нас, кстати, тоже здесь солнышко, а это значит, что настроение у нас хорошее. И надеюсь, Владимир, что ты сейчас покажешь супер-класс, можешь назвать больше слов, и все у тебя получится. Локацию задаю тебе я, и пусть это будет цирк.
2: La circ. Și litera este F de la floare. 3, 2, 1, go!
3: Care litera?
1: F, F.
2: F de la floare.
3: F. Fanta. Aha. Lam. Не, я завис.
1: Какой-то очень молчаливый Владимир дозвонился до нас. Владимир, что случилось?
3: Да я завис.
2: Владимир, ай туди музыкали.
3: Что, может быть, на букву F и помещаться в банку?
1: Например, фантик.
2: Флутурь.
3: Ну, да.
1: Ну, можно было бы еще придумать, я уверена.
2: Фуае.
3: Я смотрю, что вы тоже подзависли.
1: Виктор уже целых три слова назвал. Четыре.
2: Владимир, ай туди музыкали.
3: Ну.
1: Fluier, da?
2: Fluier. Fundalul nostru de joc, iată fundalul ăsta. La un moment dat, deci ai spus of, fix în momentul când tam tam of. Ai spus exact în note muzicale, dar zic, mă, așa trebuie să pot cumva să faci. Mersi frumos, Vladimir, am contabilizat un cuvânt forță.
3: Zi bună.
2: Pa, pa.
1: Nu, tu знаешь, один это не ноль. Это тоже что-то.
2: Da,
1: поэтому, Владимир,
2: foarte bine.
1: Владимир, спасибо большое за настроение и за одно слово, которое ты назвал. Мы еще хотим с кем-нибудь сыграть.
2: Da, okay.
1: Если есть такие смельчаки, которые дозвонятся прямо сейчас, буквально одна минутка осталась у нас на то, чтобы получить еще один звоночек от кого-то из вас и сыграть против Галины, потому что Галина сегодня утром просто показала наилучший результат. Не знаю, если кто-то справится с этим заданием и сможет в этот вторник поставить новый рекорд. Но Галина, да, она просто, вот знаете, уверенно позвонила, спокойно сыграла, решительно назвала целых 16 слов и просто взяла практически пальму первенства. Доброе утро.
2: Няца.
4: Здравствуйте.
2: Чине е ку ной?
4: Татьяна.
2: Татьяна. De unde ne asculti, Татьяна?
4: Татьяна.
2: Деконектем радиоул, ну не супортем, не аузим ла радио.
4: Сейчас я прикрою дверь, а то радио слышно, и вас слышно.
1: Да-да, выключите эти ужасные голоса, пожалуйста.
4: Да.
2: Татьяна, где
4: вы меня
2: слышите?
4: Я первый раз слышу про эту игру, вот сегодня первый раз услышала, думаю, дай попробую.
1: А, давайте, Татьяна, давайте. Если...
4: Ну, Галина, молодец, а буква F, это было действительно очень сложно.
2: Да-да, ну, путем гаси о литера, карар фи май ушуара, ле пунем пе тоате пе același cântar. Dar ca să-ți facem viața mai ușoară, tot îți dăm litera F și ție?
1: Но локация...
4: Я так поняла, что можно слова и на русском, и на...
1: Нет, слова можно только на одном языке.
2: Аллерджи.
1: Выбирайте.
4: Потому что ваш соведущий называл слова именно на румынском. Но
1: это был как пример, Но вы, Татьяна, да, должны выбрать один язык, на котором вы сможете справиться с этим заданием и назвать как можно больше слов. Локация для вас пусть будет на рынке.
2: Așa, și toate cuvintele să înceapă cu litera T de la Tatiana. 3, 2, 1, go!
4: Tomat. Torba. Trufel. Telefon. Тёрка маленькая. Тарелочка.
1: А вот и все. А вот и время закончилось. Да, вот и время закончилось. Виктор, подсчитывает
2: Татьяна,
1: сейчас слова.
2: Татьяна, ca prima încercare, 5 cuvinte. Татьяна, ești bravo. Îți mulțumim pentru curaj și îți dorim audiție frumoasă în continuare. Pa-pa, pa-pa.
1: Татьяна, это была очень хорошая попыточка. Первая попытка и сразу 5 слов – это хорошо. Это прям неплохо, я бы сказала.
2: Două semne, când simțim că se blochează ascultătorul.
1: Та-та-та.
2: Да, și când începe, când se începe în general, microfon маленький.
1: Да.
2: Elefant маленький.
1: Игрушка плюшевая. Да, да, да. Но попытка была, и это очень хорошо.
2: Кстати,
1: далее у нас короткий. Короткий рекламный блок, совсем скоро мы вернемся.
0: Реклама. Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni. Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
5: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: Шаперы на рекорде.
1: Да, я снова одела очки Виктора. Все потому, что у нас начинается игровой час. 9 часов 24 минуты, и у нас вроде должна быть игра плей-офф. Виктор решил нас подбодрить Mortal Kombat-ом.
2: Deocamdată totul este conform planului și din săptămâna trecută. Deci eu recunosc că am avut o întrebare. Dar să vedem. Cum ar fi să ne jucați voi, dragilor, o festă? Săptămâna asta să fie în general niciun apel telefonic. Nimeni să nu joace nicicum. Cu toate că ăsta este cel mai preferat joc al meu. Foarte mult îmi place play-off.
1: Для начала я тебя хотела спросить, в прошлый раз ты проверял телефоны, они были рабочие, все было в полном порядке?
2: Primul apel telefonic a venit prin satelit sau cum?
1: Мало ли.
2: Tot așa a venit, adică e în ordine, la noi telefoanele acum la fel sunt funcționale, dar poate le verificăm.
1: Можно проверить. Для начала я предлагаю тебе, во-первых, поставить нашу фоновую музыку для плей-оффа, настроить людей на вот такой, на умный лад, называю я это. А кроме того, я собираюсь сейчас сказать вам заготовленную речь для тех, кто прямо сейчас нас слушает из офиса, из своего автомобиля, а может быть из прямиком из вашей кровати. Берите телефон в руки и наберите номер 0786 0 107 и 9. Дозвонитесь до нас, давайте сыграем. Вот я вам честное слово говорю, у меня вопросы очень простые. Но очень простые вопросы, я вам честное слово говорю.
2: Алло, bună dimineața.
3: Алло, bună dimineața, доброе утро.
2: Cine e cu noi la телефон?
3: Руслан.
1: Я еще никогда не радовалась так сильно Руслану. Руслан, доброе утро.
3: Взаимно, спасибо.
1: Готовы с нами сыграть? Первый вопрос на кону, кстати, он будет от Виктора.
3: От Виктора.
2: Ешь приготовит?
3: Тяжелый случай. Да.
2: Întrebarea e din domeniul puncte extreme. Din puncte extreme. Care este punctul extrem de est al Moldovei?
3: Est.
2: Est. Care este punctul extrem de est al Moldovei?
3: Varnița.
2: Varnița.
1: Знаешь, нас же так учили. Если не знаешь точного ответа, говори хотя бы уверенно.
2: Да.
1: А там уже как карта ляжет.
3: Варница, уверенно.
2: Urma să fiu de acord cu Varnița, însă e Palanca.
3: Palanca.
2: Palanca. Da, mersi frumos, Руслан.
1: Я уверена, Руслан знал.
2: Păi de Palanca, adică îți dai seama, e și punct de trecere a frontierei, Palanca. Raionul Ștefan Vodă, de nu mă greșesc.
1: Так оно и есть, так оно и есть, кстати. Есть у нас еще один звоночек.
2: Есть.
1: Нет, а все. Кто-то испугался. Следующий вопрос, друзья, от меня. И он очень легкий, я вам честное слово говорю. Вы это слово знаете абсолютно все. Все люди, которые живут в Кишиневе, знают это слово, которое является ответом на мой вопрос.
2: Премьера, Алло, bună dimineața.
4: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
4: Anastasia,
2: din Bălți?
4: Da.
2: Așa, Anastasia, joci cu Iulia această întrebare.
1: Вопрос номер 2, Anastasia, для тебя это раздел наука. Настя, как называется наука о растениях?
4: Ботаника, вроде.
2: Răspunsul ciocana, răspuns acceptat.
1: Я не зря сказала, что каждый человек, который живет в Кишиневе, знает это слово. Потому что да, правильный ответ – ботаника.
2: Bine,
1: молодец, Настя.
2: Bine,
1: идем далее. Третий вопрос от Виктора прозвучит для тебя.
2: Numărul 3. Ești pregătit? Pregătită?
4: Да, готова.
2: Hai să vină din evenimente importante din Moldova. Ăsta este domeniul. Evenimente importante din Moldova. În ce raion a avut loc summitul Comunității Europene? A fost un summit foarte mediatizat. În ce raion a avut loc summitul comunității europene?
4: Anenii noi.
2: Bine că nu Varnița, că răspunsul corect, bine.
1: Хорошо,
2: bine, Anastasia.
1: Поехали далее, Настя. Следующий вопрос, вопрос номер 4 прозвучит от меня. Итак, слушай внимательно, это раздел природа. Поехали. Для поиска каких грибов используют специально обученных свиней? Для поиска каких грибов используют специально обученных свиней?
2: Респонсул есть?
1: Нам нужен ответ, Настя.
4: Шампиньоны,
1: те самые вкусненькие, беленькие грибочки. Но, к сожалению, это неверный ответ, потому что правильный ответ – это трюфеля. Слышала о таких?
4: Да, я видела видео.
2: А, răspunsul corect. Мерси фрумос, Анастасия. Сай о зи буна, салутаре пентру бълц.
4: Спасибо и вам, до свидания.
1: Ну и не забывай то, что у тебя есть право сыграть с нами еще через одного радиослушателя. Если кто-то дозвонится и не сможет пройти далее, отдаст неверный ответ на наш вопрос, ты сможешь до нас еще раз дозвониться и сыграть. Наши телефоны кричат, горят красным, бордовым. Ах, как мне нравится это ощущение того, что вам интересна игра плей-офф. Но маленький рекламный блок, и после этого мы к вам вернемся.
0: Dance Radio Record. Реклама. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează. Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
5: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
6: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Record Dance Lieta.

0: Пупиной. На рекорде.
1: Не, ну что это такое? 9 часов 38 минут. Мы всего лишь на 5-м вопросе. Друзья, так дело не пойдет. Я собираюсь сегодня найти самого умного радиослушателя.
2: Проблема есть одной. Deci noi întindem acest joc. Проблема есть одной. Я с încercăm să jucăm rapid. Vrei?
1: Давай. Вот прямо в этой секунды. Алло, доброе утро.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Cine e cu noi?
3: Sergiu.
2: Sergiu, următoarea întrebare vine din partea mea. Ești pregătit?
3: Pa.
2: Întrebarea numărul 5. Let's go. Ei bine, din geografie mondială. Sună în felul următor. Întrebarea: ce continent se întinde pe toate cele 4 emisfere? Ce continent se întinde pe toate cele 4 emisfere?
3: Eurasia.
2: Eurasia. Răspuns greșit. E Africa.
3: Wow.
2: Africa se întinde pe toate cele 4 emisfere. Mersi mult, să ai o zi bună. Nu mai fac așa,
1: Sergiu.
2: Că mereu mă faci să râd așa.
1: Asta e situația. Hai că avem un apel. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Dobre utro.
3: Bună,
2: cine e cu noi?
3: Iar Vladimir.
2: Vladimir.
1: Vladimir, еще одна попыточка. По всем нашим правилам ты...
3: Ну, вопросы у вас пока были легкие.
1: Вот, про что я и говорю.
2: Браво.
1: Мой следующий вопрос, номер 6, тоже из отдела «Легкие вопросы». Поехали. Итак, Владимир, как называется японский алкогольный напиток?
3: Блин.
2: Порни машина.
1: Завелся маленько. Так.
3: Если я не перепутал с китайским.
1: Саке, это абсолютно правильный ответ.
2: Браво,
1: молодец,
2: бине,
1: Владимир.
2: Поехали. Întrebarea numărul 7 vine din partea mea. Din domeniul muzică și univers.
3: О, ce începe, Victor.
1: Даже по названию рубрики, да, ты понимаешь, Владимир, что будет сложно.
2: Ну, я совесть, что întrebare e foarte ușoară. Numele cărui astronom apare în cântecul Bohemian Rhapsody de Queen? Numele cărui astronom apare în cântecul Bohemian Rhapsody de trupa Queen? Răspunsul este?
1: Nam nu știu ответ, Владимир.
2: Astronomul care?
1: 3, 2, 1, ответ.
3: Без понятия.
2: Galileo Figaro. Ăla era
1: Владимир,
2: răspunsul corect, Владимир.
1: Твой легкий смех...
3: Все, Виктор, больше я с тобой не играю.
1: Все, я на тебя обиделся, Виктор.
3: Я давно
1: Виктор.
3: Это говорил, я с тобой играл в последний раз.
1: Больше тебе не позвоню. Звони
2: Но
1: мне, Владимир.
2: Но ты ошибся, дорогая, на эмиссии.
3: Договорились.
2: Савози фрумаса, папа.
1: Это, наверное, странно прозвучало сейчас в эфире. Владимир, звони мне. Я имел в виду мне позвони поиграть, Владимир. У меня вопросы легкие. Вот следующий вопрос у меня из рубрики «Столица мира». «Столица мира», рубрика.
2: «Столица мира», брадмиляца.
3: Брадмиляца.
2: Чине е куной?
3: Артемон.
2: Артемон, «Столица мира».
1: Готов услышать мой вопрос?
3: Да.
1: Поехали. Артемон, как называется столица Китая? Поехали, время.
3: Пекин.
2: Bine.
1: Da.
2: Bine.
1: Хорошо.
2: Întrebarea numărul 9. Mări și oceane. Întrebarea sună în felul următor. Ce strâmtoare leagă Marea Mediterană de Marea Neagră? Marea Mediterană de Marea Neagră. Ce strâmtoare leagă aceste două mări?
3: Eu.
2: Răspunsul este, Artemon?
3: Au știu, dar acum nimic.
2: Bosfor.
1: Îl știu, dar nu vreau să-l zic. M-am răzgândit, Artemon.
2: Să ai o zi bună, papa.
1: Хорошо, идем, пока. Linia 2.
2: Întrebarea 10. Alo.
3: Alo.
2: Bună dimineața, cine e cu noi?
3: Bună, iară Sergiu.
2: Sergiu, hai.
1: Încă o încercare. Să vedem dacă răspunzi corect la întrebarea... pe care am să o pun eu. Deci, din ce este făcută sticla? Из чего делают стекло? Мне нужен основной компонент.
3: Нисип.
1: Хайка, и бине, да, я распонсу коррект.
2: Мерджем
1: Са
2: нумай
1: прелунджим. Са нумай лунджим, де факт, дин жок, да?
2: Не
1: да.
2: Плаче са лунджешти.
1: Ну, ну плаче, ну, ну. Вряу май репежор, аша.
2: Ага, мам, нормал.
1: Астези май репежор.
2: 11. Întrebarea din chimie. Серджу, фи атент. Ce prenume poartă celebrul chimist care a inventat tabelul periodic, Mendeleev?
3: Păi Mendeleev este, nu?
2: Ce prenume poartă celebrul chimist care a inventat tabelul
3: Dmitri Ivanci.
2: Dmitri Ivanci. Deci Ion, da?
3: Prenumele asta e Dumitru, nu?
2: Dumitru, răspuns corect.
1: Da, absolut, naverna.
2: Dar era patronimicul deja, întrebarea 12.
1: Следующий
3: вопрос. Ar fi o greșeală să nu răspuns corect fiind chimist pe specialitate.
2: Oh, ce frumos!
1: Это хорошо.
2: Dmitri Иванович.
1: Сейчас посмотрим, как ты справишься с следующим вопросом из рубрики «Обо всем на свете».
3: Да.
1: Сколько полных оборотов делает часовая стрелка за сутки? Время пошло.
3: Сколько оборотов?
1: Сколько полных оборотов делает часовая стрелка за сутки?
3: Два.
1: Два. Это первый твой ответ. Ты знаешь правила, мы принимаем именно первый ответ. И даже... Если он неверный, мы его все равно принимаем. Но он верный, это правильный ответ.
2: Bine,
1: 2.
2: Bine.
1: Хотя многие могли бы запутаться, сказать.
2: Mai vrei o întrebare din chimie?
3: Poate.
2: Hai, încă o întrebare din chimie. Sună felul următor. Care este primul element chimic din tabelul periodic?
3: Hidrogen.
2: Hidrogen. Răspuns corect, bravo, domn chimist.
1: Было бы странно, если бы неправильно.
2: Întrebarea 14... 14?
1: Да, 14-й вопрос от меня прозвучит прямо сейчас. Какая страна является родина шахмат? Какая страна является родиной шахмат?
3: Шевади Пин Арабия. Саут Турча.
1: Время истекло. 3, 2, 1. Твой ответ.
3: Турция.
2: Турция. Распонс грешит.
1: Индия. Да, Виктор, правильно. Индия. Да. Это правильный ответ.
2: Ай, жукат бире, дом кимист.
1: Ай, прям на предпоследнем вопросе.
2: Мерси,
3: кимист, флорист, дитетис.
1: Это была хорошая игра. Спасибо большое. Но теперь точно запомнишь, то, что шахматы у нас родом из Индии.
2: Acum dăm blocul de publicitate și revenim cu mărul discordiei, da?
1: Oh,
2: deznodământul
1: da.
2: Jocului.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама. Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toate țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
8: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие, мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10%, 20%, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето на рекорде.

0: Долгожданный момент эфира, друзья. На кону последний вопрос нашей игры «Плей-офф». Сегодня многие пытались с нами сыграть, многие пытались дать правильные ответы, но всего лишь один из вас, из тех, кто нас сейчас слушает, кому нравится игра «Плей-офф», и кто дозвонится по номеру 07860179, ответит на последний, 15-й вопрос, который прозвучит, кстати, от Виктора. Доброе утро.
1: Bună dimineața.
2: Да, доброе утро.
1: Cine e la телефон?
2: Сергей зовут.
1: Сергей, de unde ne asculți?
2: Почти что национальный центр тенниса у аэропорта рядом.
1: Окей. Okay.
0: Это
1: Сергей...
0: новая локация, если я не ошибаюсь.
2: Да, Шаттл Джерман еще как дословно. Шаттл Джерман, новостройки.
0: Все, мы поняли, Сергей.
2: Мы поняли. Как переводится, немецкое село.
0: Наверное. Давай перейдем к вопросу, который прозвучит от Виктора. Вопрос номер 15. Посмотрим, справишься ли ты.
1: E ultima întrebare. Dacă o răspunzi corect, ai câștigat jocul. Dacă o răspunzi greșit, astăzi rămânem fără câștigător. Întrebarea e din domeniul jocuri cu zarul.
2: Ну, это типа нарды, да?
1: Жокур кузарул.
0: Это игры, в которых используют тот самый маленький кубик, такой, знаешь, на которых нарисован...
2: Ну, нарды, я же говорю, настольная игра.
0: Да, фине, настольная игра.
1: Окей. Întrebarea sună în felul următor. Сергей, câte puncte sunt în total pe zar? Câte puncte sunt în total pe zar?
2: 21.
1: 21! Юлия?
0: Я думаю, что их 18.
1: 18.
2: Да ладно.
1: Сергей зиче 21. Хайдете ли нумерам тоц импреуна?
2: Ну, я вот посчитал быстро на пальцах.
0: Я тоже один, быстро на пальцах.
2: 1 плюс 2, 1, 3, потом идет 6, потом 10, 15 и 21. От единички до шестерки там.
0: Ну да, 1 плюс 2, 3.
2: 3.
0: 3 плюс 3, 6.
2: Плюс 4, 10. Плюс 10. 5, 15. И плюс 6.
0: 21.
1: Хай încă o dată.
2: Давай.
1: 1 плюс 2.
2: 3.
1: 3 плюс 3.
2: 6.
1: 6 плюс 4.
2: 10.
1: 10 плюс 5.
2: 15.
1: Și 15 плюс 7.
0: И давай на немецком.
2: 21.
0: А на немецком?
2: I don't know.
1: Sigur că da!
0: Einen 20, 21, все правильно.
1: 21. Юля, chiar că zic că sunt 18?
0: Я пропустила троечку, на самом деле.
1: 1 плюс 2, 3. А, dacă e 3, mergem peste 4.
0: Okay. Примерно так
1: bine,
0: я посчитала.
1: Bine, bine, Sergiu! Ai câștigat jocul de astăzi, iar noi cu mare drag îți spunem: astăzi ești inteligența săptămânii. O singură întrebare, dar câștigul este. Intri în istorie, să ai o zi frumoasă, pa, pa!
2: Asemenea, la fel, mulțumesc!
0: S-a emoționat la sfârșit.
1: S-a emoționat. Apropo, este ora 10 fix. Dance Radio.
0: Есть, да. Есть одна хорошая новость, что мы закончили игру «Плей-офф» ровно до 10. То есть мы ее не продолжаем в этом часу, и это хорошая новость, потому что могло бы быть иначе. За неделю до того, как я уехала в отпуск, я помню, как мы «Плей-офф» играли буквально до конца нашего эфира, потому что
1: да,
0: все никак не могли найти правильные ответы. Тяжело дозванивались, тяжело думали, тяжело играли, но в этот раз все сложилось намного быстрее. У нас 10:00 в нашей студии. Еще один час вы проведете вместе с вашими любимыми ведущими Витя и Юля в этой студии для того, чтобы поднимать вам настроение, ставить классные треки. Кстати, про треки. В этом часу много хорошей музыки будет. Я вижу, как Виктор подбил некоторые треки. И буквально следующий он именно для того, чтобы поднять вам настроение и немного потанцевать.

0: Реклама.
1: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Leta.
4: Maricor.

0: Уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primeria Municipe Kishinev. Организатор Бизконцерт. Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: 5 ani garanție.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
2: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldingcombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
5: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
8: Goa Territory.
9: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Береги Шинел». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «Уан ТВ». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
2: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
8: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764.

хотите столько вещей? Вы себе представляете, что у меня в сумке? Алексей, это было свидетельство о разводе, не о браке. Видите, все, пришла с чистым лицом перед вами. Санатер Дино Ради, ащи санатер де ла страшень де ла ала гирчу салу страшень, one love.

variante de la Evgenie. Amendă scrisoare, datorii de la Crazy. O gaură, zice Stella, facturi Angela. Ață roșie, a zis Oleg. Așa că, privesc, iam tam в кошельке аж штраф, наверное, за парковку, зичи Иван. Ну, и, а фоши варианта устурой, иконица. Вау, wow,

acum întrebăm ce am în geantă, nu în portmoneu, deja am ghicit, dar nu iconiță, un ficat de rezervă, dar nu striker, că n-am probleme cu ficatul. Mă țin binișor ultima perioadă. Nu șervețele uscate, nu umide, nu cremă, nu cremă de apă. Два бакса, кошелек, смог отложить за 10 лет. Ага, понятно. Ну, пьептене, пьер де калькат, Максимилиан, зиче, ка пьер де калькат. Но крема солара, пьептене, бурбурли, че я стал, Алексей, это что? Кэште, аша, ну, замос, ну, кэште, ну, бикини, Васька, ну. А я машина пентру аста.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

Чия в жене, очень ее любит Дмитрий. Айка Вадау, Вадау Индичий, да? Ну, Кристиан, ну, матрешка, ну, вентрилок,

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко»!

0: того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
4: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармезиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор «Бизконцерт». Генеральные партнеры «Примария Муниципия Кишинев» и «Берег Кишинев». Партнеры «Леодор», «Хёнде» и «Мезелини». Медиапартнеры «Радио Рекорд» и «One TV». Собирайте друзей. Увидимся на матче.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Внутри снова пожар. Изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. «Алгарал Протект» – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. «Алгарал Протект» помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше – и вы чувствуете разницу. Спрашивайте «Алгарал Протект» в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Молдова, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7A.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
11: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.